0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

и Соликамска с любовью. Твой город, твое радио. Весь город на одной волне. На одной волне.

буду снова этой ночью. Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Помнишь, ночами жёг душу перцем, как преданный пёс.

0: Прикамье 7 часов утра.
1: В ритме города.
2: Доброе утро, друзья. Четверг, 10 сентября. Как говорил один мудрец, осень — это когда даже кофе пахнет листьями. Желаю теплого и бодрого дня.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
2: Начинаем программу «Солями шоу». Начинается. Как дела, как настроение, как погода, как на душе. Заходи, пиши, группу утреннего шоу во ВКонтакте «Солями шоу». Мой канал «Макс» Эдуард Кузнецов. Сегодня уже тоже там успел поздороваться. Причем здоровался сегодня, ребята, просто с заправки. Сейчас счастлив, доволен и простоял всего 15 минут. И по 70 рублей, по 70 рублей залил себе 95. Спасибо соседу. Выхожу, смотрю, мне навстречу идет Дмитрий, сосед мой, с этажом выше. Я, значит: «Дима, куда ж ты в такую рань собрался?» Спрашиваю. Он говорит: «А я с заправки». Тут, говорит, да, очередь небольшая. И я рискнул, думаю, дай-ка я попробую до эфира успеть. И успел. Ну, в общем, да. Теперь машина заправлена, я доволен, как слон. Всем желаю хорошего дня. Как у вас там дела, в том числе с бензином, тоже пишите, не стесняйтесь, интересно. С удовольствием почитаю. Группа «Утреннего шоу», еще раз, ВК «Солями шоу», канал «Макс» Эдуард Кузнецов, Краснодар, край, Приморско-Ахтарск. Доброе-доброе утро. Квест «Ферма Лео» просыпается. У нас край 10 градусов, но в обед будет 23. Ну вот, смотрите, в Краснодарском крае тоже прохладно. У нас в Перми тоже днем 23. Правда, что-то мошки откуда-то полезли опять со всех сторон. Вчера вот одна в глаз мне залетела. Долго-долго разбирался с этой темой проблемы. Сережа, привет. Пермь просыпается. Всех с рыбным днем. Что за рыбный день? Сегодня... А, четверг. Ну да, да. Если так посудить, то да, с рыбным днем. Зося и Анюте привет огромный. На улице хорошо всем. Сережа желает хорошего настроения. Спасибо, Сергей, большое. Так, давайте посмотрим, что там во ВКонтакте происходит в данную минуту. Так, Андрей начинает повествование. «Доброго утряшка», пишет Андрей. «Тыквы в этом году не удались, сидят на грядках размером с теннисный мячик». Ну, это, знаете, декоративные красивые тыковки размером с теннисный мячик. Фото с рассвета в 5.30. В Степногорске еще ребята в 5.30, точнее, уже в 5.30 или еще в 5.30 рассвет, и солнце прям ярко светит. Прямо сейчас 14 градусов, днем сегодня 29. Ожидается с переменной облачностью. Так, Красновишерск. Погода хорошая, настроение отличное. Ольга тыкву не любит, тыква не очень нравится. Но в прошлом году пекла пирог из тыквы. Очень вкусненько получается. Всем хорошего дня. Красновишерск, ну прям бабье лето. 18 градусов, днем сегодня 20 ожидается в течение дня. Мариэл, привет, Нина. Доброе утро. Вот у Нины-то урожай тыков-то. Вот прям на тыкву посмотреть. А у нас сегодня что за тыква-дэй? Так, наверное, по праздничным каким-то датам и событиям. Сегодня день тыквы, друзья. Я просто в проброс спросил, выращиваете ли вы такие. Вот от Нины прям целый-целый набор этой тыквы. Так, друзья, заходите, пишите, с удовольствием все читаю. Давайте бодрить друг друга в этот самый четверг. Передавайте привет и с удовольствием будем бодрить и тех, кто рядом с вами находится. А приветик получил, и уже день по-другому пошел. Согласитесь.
0: На зарядку!

упомянул похвастаться о том, что в Казахстане с бензином все хорошо. Все, говорит, замечательно. Может, что в начале лета было 315 тенге, что сейчас, заправляй сколько хочешь. Не надо сыпать соль на рану, Андрей, вот в данном случае. Лить бензин мимо бака, мимо кассы, хочется сказать. Я, знаете, я немножко в данном случае сейчас такую съязвю по этому поводу. Потому что вы не можете испытать того самого настоящего счастья. Вы не можете стать счастливым человеком, который 3 часа отстоял на заправке, понимаете? На нем бензин, например, кончился, он переехал на еще одну, там простоял 2 часа. И после этого заправил полный бак. Вот ощущение, когда ты выходишь счастливый, довольный, и у тебя журчит из колонки этот самый бензин в бак автомобиля. Сейчас вот кто вот был на моем месте, кто стоял в этих очередях, тот понимает, о чем я говорю. А у нас, между прочим, Андрей, народ на ночь ночевать остается на колонках, потому что бывает, что заправка пустеет и в ожидании следующего бензовоза. Вот как-то так, да? И реально, я сегодня опять-таки про своего соседа. Я думаю, откуда он такой с утра довольно идет? Хорошо, что спросил, да. Друзья, заходите, пишите, как дела, как настроение. Группа утреннего шоу ВК Сулеми Шоу, мой канал Макс Эдуард Кузнецов. С удовольствием читаю все ваши приветы. А вот и Нытва подоспела. Здрасте, доброе утро. Татьяна всем желает отличного, хорошего дня. Спасибо. Хит за хитом.

0: Продолжаем, друзья. Продолжаем наш разговор. Доброе утро. Мы тут с Казахстаном выясняем вопросы бензина. И оказывается, что и там не все хорошо. Вот Андрей пишет, немного другая история с бензином, который 315 тенге стоит, да? Бывает, бензин отпускают только по талонам. Понимаете? А так как город маленький, стоять в очереди нету смысла. И мы едем по городу искать, кто эти самые талоны продает. Вот видите? Талонная система, на самом деле, работает. Как во времена социализма. Позднего социализма, я бы так сказал. Так, ну что, друзья, Кудымкар еще привет огромный прямо сейчас передает в эту самую минуту. Настя, доброе утро. Давайте поглядим, что там в новостях.
1: Однажды в России.
0: Не надо обманывать ГИБДД, особенно если ты употреблял перед тем, как сесть за руль. Дурная эта тема. В российском регионе пьяный водитель пытался обмануть ГИБДД, но застрял. Застрял между сидений, когда прятался от полиции. В поселке Магдагачи Амурской области инспектор ГИБДД остановил автомобиль Mitsubishi Eclipse Cross по анонимному сообщению о нетрезвом водителе. А сейчас, да, есть такие в России. Работает схема. По-моему, даже за деньги там тебе что-то какие-то вознаграждения выплачиваются по этому поводу, если ты заложишь человека, который находится в состоянии нестояния. За рулем находился местный житель. Я свидетельство не показал 1,395 миллиграммов на литр алкоголя, выдыхаемого в воздухе, но это почти в 3 раза выше допустимого. А у нас есть допустимые какие-то? Ну, нормы. Мне казалось, там какая-то погрешность есть. Водитель не согласился и попытался избежать наказания. При остановке он пересел с водительского сидения на заднее пассажирское, однако застрял между рядами кресел, оставив ноги на месте водителя, и именно этот момент зафиксировала видеозапись. От прохождения медосвидетельствования в больнице мужчина отказался, в суде он утверждал, что за рулем находился его друг, но показаниям инспекторов и видеозаписи провергли эту версию. Ну вот сейчас суд признал водителя виновным в отказе от медосвидетельствования и назначил ему штраф в 45 тысяч рублей с лишением прав на 1 год и 9 месяцев. Это заслуженная. Заслуженная кара, что называется, да. Далее, друзья мои, у нас сезон гриппа и ОРВИ подходит, и по этому поводу то тут, то там возникают какие-то рекомендации. Вот вам, пожалуйста, рекомендация терапевта, чтобы пережить осень без больничного, без бюллетеня. Да. Сентябрь – традиционное время роста заболеваемости вирусными инфекциями, и этому есть несколько объяснений о том, как подготовиться к встрече с респираторными вирусами, чего избегать, что делать. Московскому комсомольцу рассказал доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Сайно. Вот, друзья. Итак, ну, понятно, что возвращение в коллективы после летних каникул и отпусков. Дети возвращаются в детские сады, школы, взрослые на работу, на учебу. И это приводит к увеличению контактов в закрытых помещениях, где благоприятная обстановка для распространения респираторных инфекций. Кстати, я обратил внимание, что вокруг меня то тут, то там с 1 сентября начинают друзья, знакомые как-то так уходить на больничный или появляться со слабостью температурой. Это как? Это так бывает. Понятно, что еще и инфекции, и погоды, перепады вот эти вот, холодный ветер. Вчера днем спокойно можно было ходить в футболке, вот в Перми, по крайней мере, я там для себя сделал выводы. А вечером буквально за 5 минут буквально похолодало, и прямо в курточке даже уже было прохладно. Так вот, друзья, прежде всего, необходимо правильное сбалансированное питание. Следует питаться продуктами, богатыми витаминами и антиоксидантами. Это овощи, фрукты, зелень, ягоды. Слава богу, в сентябре, не в феврале, это и темы много. Также, друзья, нужен белок, который вырабатывает защитные антитела. Сюда мясо, рыба, яйца и бобовые относятся. А простые углеводы, отмечает Ольга Владимировна, специалист, да, еще раз, следует ограничивать. Второе важное условие крепкого иммунитета – это соблюдение режима сна. Вот это хорошо. Сна и отдыха. Следует спать 7-8 часов и регулярно заниматься физической активностью. Минимум ежедневная ходьба в течение 30 минут в среднем темпе. Все это способствует поддержанию иммунитета. Не забываем про постоянное мытье рук после посещения общественных мест, после возвращения с улицы, а также протирайте гаджеты, ключи и другие часто используемые предметы санитайзерами. Друзья мои, говорит доктор Сайно. Также важна своевременная санация хронических очагов инфекции. Если таковые и имеются, друзья мои. Поэтому увлажнители воздуха для избегания сухости также должны присутствовать в ваших помещениях, ну или хотя бы проветривание. Вот такие рекомендации. Не болейте.
1: Ты на любимой волне.

0: Соль-опрос.
1: Сейчас перейдем к теме дня, но перед этим ваше еще почитаю сообщение. Макс, привет, доброе утро. Макс мне отправляет сообщение о том, что 0,16 промилле у нас в законе разрешено, но я говорю на уровне погрешности. Это сделано не с той позиции, чтобы какое-то остаточное там явление было зафиксировано, а в том, что погрешность могут допустить приборы, которым производится измерение. И Макс тут уточняет, что кефир и квас. Вы знаете, я общался с сотрудниками ГИБДД, говорят, нет, ни кефир и ни квас не повлияют на результаты измерений. Более того, это же не с кондачка все делается. И даже если вы перед этим замахнули 2,5 литра кваса, я сейчас про квас конкретно говорю, да, пока вы будете оформлять документы, там же составляется прям протокол, простыня целая, прописать все это, да, все это просто выветрится и все. И более того, если у вас там даже покажет 0,14-0,16, вы можете попросить, что называется, второй раз дунуть в трубочку. Есть такое право, да. Так что, конечно, пьянство бой, особенно когда ты за рулем находишься. Так, Ольга. Вчера, говорит, вот такое интересное кино смотрела. В главной роли кот Тимофей. Ну, это Олин кот. Ольга просто сфотографировала свой телевизор. Там идет какой-то сериал, судя по всему, на канале «Домашний», судя по значку, который я вижу прямо сейчас, соответственно. И поперек всего это большущий котяра Олин сидит. Усом, что называется, не ведет.
0: Соль-опрос.
1: Мы сегодня про осеннее настроение с вами будем разговаривать, тем более, что у нас уже 10 сентября, и пора что-то такое осеннее в нашу жизнь вносить и внедрять. Ну, хотя бы тыковки, которые у вас уже выросли на участке, перенести в дом, чтобы они там создавали это самое настроение. Вообще есть вещи, которые как будто созданы для осени. Это плед, это старая книга, там про какао почему-то все говорят. Я не знаю, я какао не пью. Но, может быть, как-то это действительно работает. Что у вас входит в личный осенний набор? Так звучит сегодняшнее сообщение, без которого осень не чувствуется. Ну, например, если ты в Уинске, там есть такой город в Пермском крае, там без резиновых сапог делать нечего. Без резиновых сапог осень не осень, это такой просто грустный дождь. Я почему вспомнил Уинск, потому что была ситуация, я приезжал как-то судить КВН между поселками Уинск и Елово, да, и, соответственно, меня встречают начальники отдела культуры Уинского района и в сапогах аж по колено. Я говорю, ну вот, осенняя реально такая, дождь такой промозглый идет. Я говорю, осенние такие реалии. Ну, потому что реально в сельской местности, в Пермском крае без резиновых сапог делать нечего. В общем, какая вещь у вас делает осень настоящей? Давайте сегодня про это поговорим. Заходите, пишите. Мой канал Макс Эдуард Кузнецов. Я там сейчас в видеоформате сообщение по этому поводу отправлю. А также можно воспользоваться группой утреннего шоу ВК «Солями шоу» и официальной группой радиостанции «Радио Соль ФМ».
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Продолжаем программу. Солями шоу продолжается. Всем еще раз хорошего дня желаю. Я как дела, как просыпается. Привет и поздравления. Как погодка? Заходите, пишите. С удовольствием все читаю. Мой канал в Макс, Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Солями шоу. Группа радио Соль ФМ. Официальная группа радиостанции также для вас открыта. Ну и мы сегодня про осень. Осень с вами общаемся, друзья. В очередной раз, да, хочется сказать. Без чего вы себе эту самую осень не представлять? Что у вас там осенью происходит? Не обязательно про какие-то вещи говорить, хотя и вещи тоже имеют какое-то отношение. Там горячий кофе, шуршащие листья, вид у вас из окна. Я тут недавно обратил внимание, что деревья-то реально очень-очень красивые. Делал отчетные фотографии и после рассматриваю и смотрю. А это дерево, которое вот там, вот оно же просто великолепно, да? Может быть, определенное настроение, которое сразу вас настраивает на надо подумать о смысле жизни. В общем, что в вашем осеннем наборе? Так звучит этот самый опрос.
1: Соль опрос.
0: Ну и первое осеннее сообщение уже прилетели. Здесь Вера нам пишет: доброе утро. Без листопада. А? О, да! Хочется сказать, эти листья, я тут 100% с вами согласен, они создают настроение. Тем более у нас сегодня один из праздников. Я про праздники уже... Я обычно про праздники рассказываю в Максе в самом начале утреннего своего приветствия. Оно начинается за минут 30, ну, в сегодняшнем случае за 40 минут до утреннего

продолжаем программу, друзья. Сережа, доброе утро. Привет, Подмосковье. 12 днем 19. Без осадков. Отмерцали у Сергея Зарницы. Скоро домой. Точнее, сначала в бухгалтерию, в магазин и в освоязи. В освоязи, да. Всем Сережа желает продуктивного четверга. А что, бухгалтерия в 5 часов 40 минут работает? Или вы, Сергей, досидите до прихода бухгалтера? Во сколько они у вас там появляются? Ну, мне кажется, бухгалтерия раньше 9 на работу не выходит. Так что, видимо, Сережа еще дорабатывать и дорабатывать. 5:39 московское время, Сережа у нас из Подмосковья, друзья мои. Так, и по поводу того, без чего не обходится...

0: ваша осень. Светлана пишет: привет, доброе утро. Без моего дня рождения в сентябре. Прелестно, да? Прекрасно. И вообще, пишет Света, моя осень очень плодовита. Первый сын родился и женился осенью. Второй вот женится тоже осенью. Обожаю осень. Вот. Отличное время года. Отличное. Свадебное, судя по вашей семье, Свет.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Гороскоп прямо сейчас на сегодня, на 10 сентября. Овны, сегодня вы сможете свернуть горы и достичь невероятных высот. Тельцы, звезды советуют изменить манеру общения с некоторыми людьми. Близнецы, ожидается встреча с человеком, который принесет приятные новости. Раки, чтобы ничего не валилось из рук, просто забейте на все дела сегодня. Львы, все, что будет происходить, пойдет вам на пользу. Девы, не пугайтесь слухов и сплетен вокруг своей персоны, они вам только на пользу. Весы, тюлень и отдых вам просто необходим. Именно сегодня. Скорпионы вас ждет появление отличных единомышленников. Стрельцы, смените чрезмерное рвение на спокойное выполнение текущих дел. Козероги, события этого дня станут для вас невероятным подарком. Водолеи, готовность решить любые задачи позволит вам превзойти всех конкурентов. Рыбы, сегодня ваш лучший советчик. Это спокойствие. И это был гороскоп на 10 сентября.

0: Продолжается, друзья. Мы сегодня про осень с вами общаемся, разговариваем. Что входит в ваш осенний набор, без чего вы не можете представить себе осень?
1: Невероятно, но факт.
0: Я к тому, что осень без шарфа, без перчаток, как кофе без молока. Вроде пьешь, и чего-то отчаянно не хватает. Для тех, кто любит, как я, там, капучино или латте. Без чего у вас осень не осень. А в рубрике «Невероятно, но факт» я продолжаю рассказывать про шутливую церемонию вручения Шнобелевской премии, которая состоялась 3 сентября в швейцарском Цюрихе. И те самые области, в которых вручалась эта самая премия. Вчера мы с вами про тараканье молоко поговорили, про то, как лучше сморкаться с точки зрения медицины. Давайте в области биологии посмотрим, что тут произошло. Шнобель по биологии был вручен зоологу Жуану Мигелю Альвесу Нуньесу из Бразильского института Бутантан за исследование того, на какую часть ядовитой змеи лучше точно никогда не наступать. Ну, я говорю, оригинальные эксперименты. В эксперименте участвовали обыкновенная жарараки из семейства гадюковых укусов, которых очень нередки в Бразилии. Эксперимент выглядел как настоящее издевательство над змеей. Зоолог, обутый в надежную обувь, наступал жарараки сначала на среднюю часть, потом на хвост и на голову. Эта экзекуция проводилась утром, днем и вечером, в жару и в прохладное время года. В итоге члены группы выяснили, что опаснее всего наступать змее на голову. Сразу ответ прилетит. Шнобель был выдан, несмотря на то, что статья была отозвана спустя год после публикации за жестокие методы исследования. Но, тем не менее, да.
2: Соль FM. Погода.
3: Четверг, 10 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном малооблачная погода. Днем до 19 градусов, вечером до 11.
2: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Как продать автомобиль?
3: Срочно продать автомобиль.
4: Я хочу продать автомобиль.
5: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
9: Это был хороший удар!
10: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Лада» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р-Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
11: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р-Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р-Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
12: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на...

Наша группа ВКонтакте. vk.ru/soulfm. Вступай. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Прикамье продолжает принимать заявления на новую семейную выплату. Работающие родители с двумя и более детьми могут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Налог им пересчитают по сниженной ставке 6%. Выплата предусмотрена для семей с детьми до 18 лет или студентами-очниками до 23 лет, если среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума. В Прикамье в 2025 году это 24 471 рубль. Заявление можно подать через МФЦ, госуслуги или клиентскую службу соцфонда. Прием заявлений продлится до 30 сентября включительно. РЖД с 3 декабря запустит двухэтажные поезда на Демидовском экспрессе с сообщением Екатеринбург-Санкт-Петербург. Поезда будут останавливаться в Перми, Кунгуре, Глазове, Кирове, Вологде и других городах. В составе поезда будут купе, СВ и вагон-ресторан. В каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры, детские купе, индивидуальные сейфы, светильники, розетки и USB-порты. Билеты на двухэтажный поезд уже в продаже. В нашем крае летом вторичный рынок дизельных автомобилей резко вырос на 65%. Средняя стоимость одной машины составила 2 миллиона 300 тысяч рублей. Об этом сообщила Авито Авто. Самыми продаваемыми стали Volvo, Peugeot, Ford и Renault. Спрос на них вырос в 2,5 раза. Пермский баскетбольный клуб «Парма» уступил «Зениту» в матче за третье место на турнире Кубок Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 89-78. Самым результативным игроком у пермяков стал Тайрел Нельсон. Баскетболист набрал 12 очков и сделал 6 подборов. По итогам турнира команда Евгения Пашутина заняла 4 место. Следующим для «Пармы» станет домашний турнир Кубок Урал-Грейта. 19 сентября пермяки сыграют с «Автодором», а «Уралмаш» встретится с «Самарой». 20 сентября пройдут матч за третье место и финал. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 8 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Утро пришло, второй час программы, друзья. 10 сентября у нас с вами на календаре. Всем еще раз доброе утро. Говорят, осенью солнце светит мягче, а кофе становится крепче. Пусть сегодня все будет именно так. Делай громче радио Соль ФМ.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соль АМИ Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Да, всем доброе утро, всем хорошего дня, друзья мои. Ваши сообщения я почитаю еще в обязательном порядке, которые вы пишете в моем канале Макс Эдуард Кузнецов в группе утреннего шоу Соль АМИ Шоу. С удовольствием все сообщения на тему дня, не на тему. Привет и поздравления, все это принимается. Пишите. Ну и еще раз обращаю ваше внимание, что мы сегодня с вами общаемся на тему каких-то осенних наборов ваших, да, с чем у вас осень ассоциируется. Есть вещи, которые как будто созданы для этой самой осени, что у вас лично входит в этот осенний набор, без которого сезон не чувствуется. Вот и Сережа, тут и Светлана, я смотрю, пишут, и Максим. Максим вообще, хорошо, одним словом, грибы. Да-да-да. Ольга. Ну, буквально через 7 минут мы вернемся к этой теме. Заходите, пишите, привет, поздравления, все это принимается. Сейчас тоже из ВКонтакте посмотрю, чего тут любопытного. Так, осень вместе с нами просыпается. Яна, да. Осень для меня, пишет Яна, это гроздь. Гроздья рябины на солнышке. Красота. И всем добрым людям доброе утро. Яна, спасибо. Спасибо вам огромное. Ну и привет, конечно, в ваш замечательный Челябинск в эту самую минуту.
1: Однажды в России.
0: Челябинск, привет, Пермский край. Чё, спим, что ли? Как у кого дела? Заходите, пишите, как дела с заправками обстоят, как погода. С удовольствием реагирую на все сообщения, которые вы пишете. Пока же полистаем новости. Петербурженка запатентовала способ следить за потреблением вина. Вот, друзья мои, сейчас будем разбирать новый способ хранения коллекционных винных пробок. Тут изобрела жительница северной столицы Ольга Мищенко. Сейчас любители винных пробок смогут хранить свои коллекции по-особому. Запатентованное ей приспособление поможет сделать коллекции кэпсофилов. Это когда ты коллекционируешь пробки. Ты кэпсофил, ну, собиратель пробок, да, более живописными и контролировать потребление вина. В отличие от филателистов и нумизматов, для коллекции которых продаются специальные альбомы, кэпсофилам, как правило, приходится самим придумывать способ хранения и демонстрации их сокровищ. Кэпсофил. Слушайте, я первый раз слышу. Есть несколько методов хранения коллекции пробок. Самый простой в емкостях, которые либо изначально предназначены для кэпсофильских коллекций, ну, это коробки с прозрачной стенкой, которые продаются в магазинах сувениров, либо не предназначенные вовсе боксы для компакт-дисков, картонные коробки из-под конфет и тому подобное. Есть и более, говорят, продвинутые способы хранения на планшетах, в котором пробки чаще всего крепятся с помощью двухстороннего скотча. Такой метод, говорят, позволяет рассортировать коллекцию по цвету, размеру, происхождению и удобен для ее демонстрации. Наиболее популярный способ хранения в пластиковых файлах, которые не путем прошивания или пропаривания. Слушайте, разделяется на 5-6 столбцов. В один перепрошитый файл помещается 450-550. Это ж сколько пить надо? Слушай, это вот хобби до добра не доведет, хочется сказать. В общем, предложенный петербурженский вариант предполагает более художественный вариант изготовления пробочных венков. И основа такого пробкохранилища — гибкий кольцеобразный каркас. На него поочередно нанизываются два вида форменных элементов. Первый — блоки с выступающими шипами. Второй — полые втулки, снаружи украшенные декоративными элементами. Например, еловыми ветками. Чтобы еще елочки, знаете ли, пахло. Знаете, людям, которым не нравятся искусственные елки из-за того, что в доме нет запаха хвои. Вот как вы думаете, зачем вообще в магазинах джин продается, да? К алку теме такая тема. Плюс к тому, они придают за счет декоративных элементов форму венка, друзья. Вот эти, ну, я так понимаю, это какое-то колесо с шипами, да? А пробки нанизывают на шипы, а втулки между шипованными блоками служат для того, чтобы коллекция не сбивалась в кучу. Интересно придумано. Интересно, тема взята за основу всей этой истории. Да, у каждого свое хобби, у каждого свое увлечение. Но я реально первый раз... я знаю, что люди собирают там сахар, например, в этих в пакетиках из разных путешествий привозят. Там РЖД, Аэрофлот, вот эта вот вся тема. Из магазинов, из кафешек как таковых. Я знаю, что люди... Ну, марки, понятно, это такие стандартные какие-то вещи. Но пробки...

0: Соль-опрос.
1: Осень, это когда ты понимаешь, что без уютного свитера и горячего чая даже самые красивые листья не радуют. Что у вас в личном осеннем мастхафе, спросил я, друзья мои. Давайте почитаем. Канал Макс Эдуард Кузнецов. Ну, Макс без грибов себе осень не представляет. Грибы, грибы. Грибы, грибы. И в лес заходишь, вот чтобы, Макс, тебя окружали эти самые грибы, причем съедобные с разных сторон. Хотя, с другой стороны, если ты в лесу загуляешься, эти грибы могут тебя обступить, в кружочек встать и не выпустить из леса. А, да. Светлана, здрасте, доброе утро, Свет, привет. Пермь просыпается. Школа, яблоки и шарлотка. О, а не сделать ли сегодня вечером шарлотку, задаешься ты вопросом в солнечный сентябрьский денек, когда идешь из школы, как-то так, да. Ну, где яблоки, там и шарлотка, знаете, сами понимаете, неотделимые вещи друг от друга. Ксения Леонидовна, здрасте. У Ксении Леонидовны по осени кот превращается в обогреватель. Самый экологичный, автономный источник тепла. Из минусов. Уходит, когда хочет, и требует плату в виде паштета. Это вот да. У котов есть такой минус. Но с другой стороны, накормишь его паштетом, он приляжет где-нибудь в уголку, а ты его берешь и к себе под одеяло тащишь. И обогрев продолжается. У Виталия очереди на СЗС ассоциируется с этой самой осенью. По-моему, Виталий, это первая осень, когда очереди на СС появились. У меня вот пока не возникает стойкой ассоциации между очередями на АЗС и осенью. Но для тех, кто на самом деле не с самого начала слушает утреннее шоу, я сегодня просто, я уже счастливый человек, я заправился, и в очереди я простоял, ну, минут 15, наверное. С утра просто выхожу из квартиры, сосед навстречу. Я ему такой: а что ты так рано-то встал? А мне, значит, Дима и говорит: а так вот, заправлялся я. Тут, говорит, небольшая очередь на Тибойле. Ну, я вместо того, чтобы на работу, благо у меня есть зазор в 15 минут, как раз-таки отправился на заправку, и вот сейчас у меня полный бак. Так что, да. Всех, кто в очередях на СЗС, не скучать. Светлан, привет. Часовой просыпается. Для меня, пишет Света, осень ассоциируется с бабьим летом. Оно должно быть непременно. Дни в этот период теплые, солнечные, без дождей. Ну, так должно быть, по крайней мере. Но я так понимаю, в Пермском крае как раз это самое бабье лето, когда солнце в мягком режиме работает, да, чуть-чуть согревает, а вечера уже холодные. Поэтому, друзья, всем осеннего яркого настроения я желаю в этот самый момент, чтобы все было хорошо, да. Осень должна быть отличной.

0: Вкуснятина!
1: Друзья мои, сегодня расскажу вам интересную историю, как приготовить картофельное, яблочное, огуречное и прочие очистки. Кажется, это новое слово в кулинарии, но на самом деле люди ели очистки всегда. Просто обычно это было частью низкокалорийной диеты, после которой уже шел каннибализм. К счастью, мы-то можем с очистками просто экспериментировать, особенно если вы веган, да? А веганы, мы помним, при знакомстве жмут друг другу огурец. Так вот, друзья, обычно, когда речь идет о приготовлении еды, пишут рецепт по всем правилам. Говядина 500 граммов, селезенка моржа 100 миллиграмм, керосин по вкусу, смешать, настоять в прохладной пещере. А вот что касается очистков, то готовят их примерно одинаково. И ингредиенты добавляют по своему усмотрению. Открыл секрет Александр Горбуз, шеф-повара ресторана «Горбуз». Как бы это ни звучало, да, от горбуза к горбузу. Итак, вот вам, пожалуйста, единый алгоритм приготовления очистков. Чаще всего берут картофельное, яблочное, грушевое и морковное шкуры. Исходный продукт надо тщательно вымыть и очистить так, чтобы оставалось больше мякоти на кожуре. Потом очистки нужно обжарить на растительном масле, или речь идет о яблочных и грушевых на сливочном. Затем специи, соль, перец, что угодно еще для овощных, сахар и корица для фруктовых. Ставишь в духовку на 120 градусов, и когда бывшие очистки начинают хрустеть, они превращаются в чипсы. О да, и эту историю мы тоже помним. Чипсы – это возможность продать 100 грамм картошки по цене килограмма. Есть еще истории про огуречные шкурки. Их можно положить на ночь в уксус с небольшим добавлением сахара. Маринованную огуречную кожуру утром сворачивают в трубочки и выдают за блюдо азиатской кухни. Имейте в виду. И очистки в дело.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль FM».
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Солями шоу. Настроение вашего утра.
2: Продолжаем разговор, друзья мои. Мы сегодня с вами общаемся на тему, что для вас есть осень. Какой у вас есть осенний набор ассоциаций? Заходите, пишите. Группа утреннего шоу «Солями шоу». Мой канал в Макс Эдуард Кузнецов. С удовольствием читаю все ваши сообщения, которые вы пишете. Ну, народ тут продолжает на эту тему как бы фантазировать. И Сережа вспоминает песню группы ДДТ. «Что такое осень? Это небо вновь играет рваными цепями». Слушайте, да, и вот у меня для создания осени настроения иной раз нет-нет и звучит. Вот и ДДТ звучит. У них, кстати, есть много композиций про осень. Юрий Шевчук любит это самое время года, да, и я с удовольствием как раз. Вот, наверное, альбомы ДДТ, они как раз под эту осеннюю тему и заточены. Осенью слушать самое-самое. Но если так посудить, то про осень много интересных песен. «Московская осень», вот это вот все, да. Или «Осень, осень». Надо просто включать этот самый плейлист и создавать себе настроение. Сергей, спасибо, что напомнили. У Ольги главный осенний набор — это теплые носки. Как говорится, держи ноги в тепле, и носки уже появляются где-то на горизонте. А еще обязательно погулять по осеннему лесу. Как раз туда Ольга и собирается в эту минуту. Тем более в Красновишерске погода шепчет. Солнце сегодня светит ярко. В таком формате бабьего лета. Прямо сейчас выкладывает Ольга хорошую асфальтовую дорогу, вдоль которой она собирается направиться в лес и потрясающую рябину. А рябина у нас с вами красная, да, в это время года, которая создает свое осеннее настроение этим самым. Рябина, осина создает настроение этим самым осенним своим красным цветом.
0: Модня.
2: Век, женщина может отправиться в тюрьму на то, что нашла на помойке 50 тысяч евро. В Польше дело было, в Польше. В Польше женщине грозит тюрьма за то, что она нашла выброшенную на помойку 50 тысяч евро. Но если ты выбрасываешь на помойку, значит, они тебе не нужны. За что, хочется спросить? Варшав об этом издании сообщает. Жительница местечка Вожемицы выставила на мусорку старый комод, забыв проверить содержимое. Внутри осталась крупная сумма в евро и нескольких десятках тысяч злотых. Ну, а мебель себе? Ну, а что? Что? Без дела мебель стоит. Выставлен на помойку, комод никто не нужен. Забрала другая женщина. Владельцы спохватились не сразу, когда поняли, что пропало. Комода на площадке уже не было. Они обратились в полицию. Правоохранители просмотрели записи с камер, опросили соседей и нашли комод в одной из квартир. Как оказалось, забравшая комод женщина тоже не сразу обнаружила деньги. Однако, когда это произошло, в полицию-то она не обратилась. Ну,

0: ног на голову.
1: Самое время поиграть. Для тех, кто только что присоединился, кстати, березняки, привет. Напишите кто-нибудь, как хоть кто-нибудь из березняков. Второй день добиваюсь. Как слышно, пожалуйста, 92.1 FM. Рады всех приветствовать. Давайте включайтесь тоже в процесс. Чего вы-то в стороне отсиживаетесь? Куда пишет? Красновишерск пишет, Пермь пишет, Челябинск пишет, Приморск, Ахтарск на связи, Степногорск. А березняки, хочется спросить, как и чего там у вас дела? Напишите, любопытно, как погода. Приветы передайте хоть своим. Хоть мне привет передайте. Правильно? Ну и самое время поиграть. Играем мы с вами в официальной группе радиостанции во ВКонтакте. Называется группа «Радио Соль ФМ». Там нужно найти пост с правилами и картинку. Там, где человек перевернут с ног на голову, да? Ну, в буквальном смысле у нас тут такая с вами лингвистическая акробатика начинается. И я объявляю сезон антонимов открытым. Прямо сейчас все будем ставить с ног на голову. Вместо «привет» – «пока», вместо «тепло» – «холодно», «сладкое» пусть станет «горьким», «тихое» – «громким», а утро обернется ночью. В общем, ваша задача прямо сейчас. Я вам прочитаю припев одной известной музыкальной композиции, где у меня все перевернуто именно в формате антонимов. Ваша задача написать, что это за музыкальная композиция, кто первым справится с задачей и выигрывает 200 рублей. На карту, на телефон могу перечислить, либо вы оставляете эти деньги в банке, ну, потому что вам 200 рублей просто не нужны в эту самую минуту. И вы так от щедрот говорите, а пусть завтра будет 400. Соответственно, завтра мы... завтра у нас игра 2-0. В понедельник мы... Дяденька, не надо так в уши бить. В понедельник мы, соответственно, с вами разыграем 400, если деньги в банке оставить. Если все готовы, вот теперь можно уже, да. Сегодняшняя перевернутая песня. Ты мусор, я твой ненавистник. Уголь на полграмма. Брось меня под ногами, и я затвердею в них, как лед. Мусор, я твой ненавистник, на полграмма брось меня под ногами, и я затвердею в них, как лед. Прикольно, да? Друзья, пожалуйста, название песни я прошу, если знаете, кто поет, можно прям вот с этим самым указанием. Не обязательно, но важно. Итак, еще раз, ты мусор, я твой ненавистник, уголь на полграмма, брось меня под ногами, и я затвердею в них, как лед. Мусор, я твой ненавистник, на полграмма, брось меня под ногами, и я затвердею в них, как лед.
0: Как семья, мы большая.

0: Рок на голову.
1: Ну что, давайте будем подводить итоги, друзья мои. А ведь эта музыкальная композиция, между прочим, звучала в начале часа на 12-й минуте. Я только сейчас обратил внимание, когда решил ее поставить, потому что она вроде вот только-только отзвучала, только-только была. И у нас есть правильные ответы. И Андрей и Мария правильно отвечают на поставленную задачу. Андрей делает это чуть позже, но при этом точное название песни пишет. Мария пишет имя и фамилию исполнителя. И начало второй строчки, но, в принципе, смысл понятен. И я своим волевым решением в данном случае, учитывая, что Андрей у нас подряд выигрывал два дня, решаю все-таки отдать мне право распоряжаться деньгами Марии, которая абсолютно четко и точно написала, что это за исполнительница. Ну и да, наверное, где-то здесь вот этот бриллиант, он фигурирует в начале второй строчки. Этот бриллиант, и все получается. Итак, друзья, ты мусор, я твой ненавистник. Я экспонат, ты мой фанат. А, красиво, да, перевернуто? Уголь на полграмма, бриллиант на 1000 карат. Брось меня под ногами, носи меня на руках. Я затвердею в них, как лед. Я растаю в них, как шоколад. Вот, в общем, все. Прямо сейчас, Мария, напишите мне, пожалуйста, как мы поступим с деньгами. А мы пока послушаем группу «Добро» с композицией «На счастье».
0: Ты на любимой волне.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: Прикрытием.
1: Так, нет, друзья, какая-то не та заставка, у нас интересно, но факт должно быть прямо сейчас. Я продолжаю рассказывать про...
0: Невероятно, но факт.
1: Про Шнобелевскую премию и про самое забавное научное исследование в мире, которое были подведены итоги 3 сентября. Но перед этим почитаю прямо сейчас из своего канала Макс, есть еще несколько сообщений прямо сейчас про осень, да, про вещи, которые у вас ассоциируются с осенью и создают осеннее настроение. Надежда, привет, доброе утро всем. Доброе осеннее утро, пишет Надежда. Осенняя традиция идти по желтым, красным листьям и шуршать ими. Это возможно только осенью. О, да, хочется сказать. Ну, вот такие воспоминания. Так, для тех, кто завтракает, прямо сейчас я бы сделал на вашем месте чуть потише приемник, чтобы не испортить себе аппетит, потому что в номинации физика, в области физики у нас победили ученые, которые назвали свое исследование как «туалетный тир». Да, да, да. Исследователи из канадского университета Уотерлоу рассмешили Шнобелевский комитет работой, которая была связана с точностью попаданий, ну, правильно, вот этой самой струи в писсуары. Руководитель работы Чжао Пань. Его обеспокоила проблема с чистотой писсуаров и общественных туалетов, поскольку при их использовании, ну да, вот эта струя часто разбивается от удара о его поверхности и образует капли, которые забрызгивают пол, а также одежду и обувь того, кто справляет нужду. И вот физики рассчитали, под каким углом лучше направлять эту самую струю, чтобы разбрызгивание было как можно меньше. Оказывается, она должна ударяться о поверхность под углом меньше, чем примерно 30 градусов. То есть под углом до 30 градусов. Вот такое, друзья, исследование. Номинация «Туалетный тир».
2: Соль FM. Погода.
3: Четверг, 10 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном малооблачная погода. Днем до 19 градусов, вечером до 11.
4: Выборы 2026.
5: Политическая реклама.
6: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
7: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Клара Цеткин, дом 9, офис 1621. ИНН 5909989896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
8: Реклама на Соль FM.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: «Экскурс». Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
5: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

город. Твое радио. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Семья погибшего в результате удара беспилотника по многоквартирному дому в Перми получит 1 миллион рублей. Как сообщили в Кривом Минтруда, люди, получившие ранения и травмы, получат до 500 тысяч рублей в зависимости от степени вреда, причиненного здоровью. Все средства для выплат компенсации будут выделены из резервного фонда правительства Пермского края. Строительные и восстановительные работы в доме, пострадавшем от атаки БПЛА, планируется завершить до 10 октября. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своих соцсетях. По его словам, в течение 2 недель предполагается закрыть теплый контур. В результате работ будет восстановлен не только внешний облик дома, но и все пострадавшие квартиры. Сумму ущерба по жилым помещениям и автотранспортным средствам определят в индивидуальном порядке. В нашем крае с 31 августа по 6 сентября резко выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Всего было зафиксировано 7700 заболевших. Это на 18% больше, чем недели ранее. По данным Краевого Роспотребнадзора, эпидемический порог в регионе не превышен. Открылась продажа билетов на первый рейс восстановленного судна «Восход». Об этом сообщает Краевой Минтранс. Приобрести их можно на сайте avperm.ru. Это будет первый межрегиональный рейс на собственном флоте «Прикамья». Судно отправится 11 сентября от речного вокзала Перми в 10:15 и проследует до Сарапула с остановками в Краснокамске, Усть-Качке и Чайковском. Прибытие в Сарапул в 18:10 по местному времени. В тот же день судно останется на 2 ночи в Сарапуле. В это время пермяки смогут погулять по старинному удмуртскому городу и посетить музеи и достопримечательности. В воскресенье 13 сентября в 10:00 по местному времени «Восход» отправится в обратный путь. Следующие рейсы предварительно запланированы на 18 и 25 сентября. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Доброе утро, друзья. Четверг у нас с вами на календаре. Сегодня 10 сентября. Всем хорошего пробуждения. Тот самый день, когда осень шепчет «пора в плед», а ты отвечаешь. Сначала с Урами Шоу, чашка кофе и пара побед. Пусть сегодня все получится.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее с Урами Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Всем еще раз доброе утро. Тем, кто по московскому времени просыпается, привет огромный, Людиново. Здрасте, доброе утро, Дядьково. Привет. У нас ведь в Людиново дискотека Соль ФМ 12 числа, ребята, к вам отправляются. Поэтому давайте просыпаться в четверг уже с тем самым наслаждением, что вы будете танцевать 12 числа на дне города под любимые ритмы Соль ФМ. Друзья, всем желаю хорошего пробуждения. В соленой студии Эдуард Кузнецов, мой канал в Макс. Одноименный так и называется, Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу в ВК Соль Ля Ми Шоу. Также я читаю ваши сообщения, которые вы пишете в официальной группе радиостанции. Но две разные группы, еще раз подчеркиваю я. Официальная группа радиостанции называется Радио Соль ФМ. Там можно в сообщениях отправлять. Тем более у нас сегодня началось уже голосование. И сегодня новая песня кудрявого мальчика Вани Дмитриенко. Почерк называется. Почерк. Была последняя ртуть. Перед этим был шелк. И вот тена, пожалуйста, Ваня выдал нам почерк. Про него через минуток 7, пока давайте вновь заглянем в новости.
1: Однажды в России.
0: В Якутии изобрели плавающие аэросани нового типа. Прикольная на самом деле тема. Я вот сейчас смотрю на эту фотографию. И такая амфибия достаточно интересная. Патент на аэросани амфибию нового типа получила на днях группа изобретателей из Якутска. Разработчики нового транспортного средства утверждают, что оно безопаснее применяемых и компактнее по сравнению с аналогами. Ну, 4 человека в этих санях вполне себе помещается. Я так понимаю, что они служат не только в тот момент, когда они по воде едут. Это ж Якутия, там же вот-вот снег пойдет. 10 сентября уже должен быть. У меня просто есть друзья из Якутска, которые вот в Перми живут, проживают. Они говорят, вот бывает, сентябрь как отрезало. То есть может быть в один день плюс 29, а на следующий день быть минус 5 и уже снег. Так что вот, сани самое оно. Значит, для движения по суше используется колесное или гусеничное шасси. Для движения по воде грибной винт или водомет. Недостатком таких конструкций авторы изобретения называют наличие двух независимых движительных систем, что усложняет конструкцию вездехода амфибии, увеличивает его массу и снижает общую надежность. В качестве движителя используются тянущие воздушные винты, установленные в передней части корпуса, для того, чтобы транспортное средство двигалось. Плоскость вращения винтов располагается под углом к земной поверхности. Ну, такое достаточно интересное изобретение, друзья мои. Из Якутии можно и дальнейшие районы, в том числе и Крайнего Севера, исследовать. Магадан, например, где хулигана вчера сняли с рейса за агрессивный дебош и мат, а ибо нечего материться. 44 годика юноша. В аэропорту Магадана транспортные полицейские задержали вчера 44-летнего жителя Воронежа, который в состоянии, понятно каком, вел себя агрессивно перед вылетом в Москву. Мужчина сопротивлялся сотрудникам полиции и в итоге не смог попасть на рейс. Будто бы, если бы не сопротивлялся, его бы просто пледом сверху накрыли и в салон самолета проводили, что называется. Инцидент произошел во время подготовки к посадке на самолет, который следовал из Магадана. Еду в Магадан, в Москву. Мужчина привлек внимание правоохранителей грубой нецензурной бранью и поведением, которое пугало находившихся рядом пассажиров. Полицейские потребовали от него прекратить немедленно нарушение и выполнить законное требование. Однако мужчина отказался подчиняться, продолжил ругаться, ну и все скрутили, что называется. Для его доставления в служебное помещение сотрудникам транспортной полиции не просто пришлось применить физическую силу, но и спецсредства, что называется. До вылета мужчина так и не добрался. сняли с рейса. В отношении 44-летнего жителя Воронежа составили административный протокол по статье 20.1. Мелкое хулиганство вменяют человеку. Вот такая вот, друзья, история. Слушайте, из Магадана в Москву, потом, видимо, еще в Воронеж. Это такой, мне кажется, достаточно утомительный рейс с точки зрения того, что лететь, наверное, не меньше там тоже 8-9 часов. Ой. И ты все это пропустил, то есть тебе сейчас снова надо будет покупать билеты на всю эту историю. Еще и штраф заплатить.

0: позволите, джентльмены, релиз недели начинается. Сегодня новая песня Вани Дмитриенко, нашего кудрявого друга. Но сейчас он немножко подстригся, да, раньше был более кудрявый, который выпустил новый трек под названием «Почерк». И в группе во ВКонтакте «Соль и Шоу», в группе «Радио Соль ФМ» уже в аудиоформате это сообщение вышло. Я предлагаю послушать по радио сейчас эту самую музыкальную композицию и оценить, насколько себе нарисовал это самое сочинение Ваня. Оценивать будем по школьной пятибалльной шкале. Жду от вас оценок от 1 до 5. Если можно, с комментариями. По крайней мере, в Максе оценки поставить не получится в моем канале, в Макс Эдуард Кузнецов. Там, в принципе, можно послушать «Почерк» в качестве MP3. И после этого, как бы, тоже написать свой отзыв, свою рецензию по этому поводу. Клипа нет, поэтому пришлось вот в Макс тоже забросить в MP3 формате. Такой, друзья, буквально с моей точки зрения саундтрек к тем самым запискам на полях, которые никто никогда не может расшифровать. Как-то так эта музыкальная композиция мной воспринимается. Тут то ли признание в любви, то ли список покупок, то ли шифр какой. Ваня, в общем, берет эту неразборчивость и превращает в магию. Типа, и теперь этот самый нечитаемый почерк — это не баг какой-то, фича. В общем, слушайте, пытайтесь разобрать слова. Могу даже поспорить, на третьем прослушивании все вдруг станет понятно. Ну или нет, по-разному бывает. Итак, друзья, релиз недели. Ваня Дмитриенко, «Почерк». Давайте послушаем.
1: Релиз недели.
2: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: такая песенка, друзья мои. По моей экспертной оценке, это единственный случай, когда неразборчивый почерк не влечет за собой снижение оценки. Мне кажется, наоборот, чем сложнее разобрать смысл, тем глубже он, этот самый смысл, ощущается. Я и сам обладаю не очень красивым почерком. Поэтому здесь не про чистописание. Просто отличников по чистописанию я прошу временно отложить линейки и просто послушать, и после этого поставить оценку. Голосование за песню идет в группе Соли Мишоу во ВКонтакте, в группе Радио Соль ФМ. Зайдите, нажмите на кнопочку, и, соответственно, жду я ваших реакций. Ну, первые уже эксперты начали оценивать песню. Про ваши оценки тоже чуть позже, буквально через 5 минут, почитаю. Итак, друзья, Ваня Дмитриенко, «Почерк».
1: Радио соляной столицы.

0: недели.
1: Ваня Дмитриенко с песней «Почерк», друзья, у нас сегодня в голосовании принимает участие. Песенка вышла на прошлой неделе. Мы, как обычно, по четвергам оцениваем, брать, не брать в ротацию, выбираем эту самую музыкальную композицию. Но я так понимаю, что появится ремикс, он будет, наверное, интереснее, потому что вот Сереже чего-то не хватает. Мне не хватает именно ремикса как такового. Ну, и слушатели, и ведущие радио Соль FM привыкли, что у нас в основном все в некоторых этих самых ремиксах, хотя вот «Мокрые облака», «Чепик» в оригинале звучали сейчас. Так вот, Сережа ставит четверочку с минусом. Этакая Марья Ивановна, учительница. Потому что, ну, как-то вот мальчика не хочется обидеть, но и тройку поставить в эту самую минуту, да? Чего-то не хватает. Смотрел недавно телеверсию концерта в Лужниках. Ну, не мой кумир. Для 50-летнего дяденьки вот это вот ваше все, что поет Ваня, вот, ну не лежит сердце. Даже как к сыну не лежит, видимо, у Сергея. Даже как, может быть, к внуку. Нет, да внука. Ваня еще не созрел, да. Или Сережа не созрел. Мария, твердая пятерка пишет. Хотя не очень нравится творчество Вани Дмитриенко. Берем в плейлист, как говорит Сергей Ильин. Мужчинам не понравится эта песня. Она слащавая, но нам, девочкам, вроде как она отлично. Песня-то про то, как ради своей любимой девушки, женщины, мужчина готов на все, чтобы любить и быть любимым. Главное в жизни любить и быть любимым, а? Не, ну когда тебе 20, ты по-другому это все воспринимаешь. Я согласен здесь, мы с вами про это говорили на прошлой неделе, между прочим. Это тоже, когда оценивали музыкальную композицию в релизе, да? О том, что уже тот, кто в возрасте, у кого любовь уже прошла, ну не то чтобы помидоры завяли, а подвяли, скажем так. Песни, любовная лирика современной, в том числе эстрады, она воспринимается чуть-чуть по-другому. А здесь вот то, как надо. Итак, Ваня Дмитриенко, голосование, новая песня «Почерк». Заходите, нажмите на кнопку. Группа утреннего шоу во ВКонтакте Солими Шоу, группа Радио Соль FM, и там, пожалуйста, и в Максе, если есть желание, если у вас нет другого ВКонтакте, можете написать текст.
2: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: недели.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая. Когда-нибудь я выйду из темноты фокусом твоего.
2: Ваня Дмитриенко сегодня с композицией «Почерк», друзья. Но мне кажется, такая позитивная, интересная песня. В эпоху голосовых сообщений и эмодзи Ваня Дмитриенко напоминает нам: у каждого есть свой почерк, и он на самом деле бесценен, да? И даже если каракули на чеке из магазина.

0: оружие.
1: Понятно, что песня про любовь. Обратили внимание, кстати, в последнее время в тренде те самые музыкальные композиции, когда что-то кто-то кому-то покупает. Вот это «давай купим 5 утра», вот эта вот вся история. Вот это «ты экспонат, я твой фанат», вот и здесь как бы идет навстречу мужчина женщине. Это, кстати, в каких-то современных реалиях. Я, кстати, обращаю внимание на зумеров, они реально относятся так к жизни, да? Пытаются понравиться своей девушке. Мы тоже пытались в свое время, но по-разному было. Итак, друзья, Ваня Дмитриенко, почерк положительные в основном оценки. Правда, кто-то вон двойку влепил. Пока вот 88%, 83%, нет, подождите, да, 83% и 33% положительных этих самых оценок в нашем голосовании. Голосование еще пойдет у нас с вами целых 12 минут. Зайдите, нажмите на кнопку. Канал ВМАКС, Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соли Мишоу. Так, Леонид тут нам. На 4 с плюсом эта оценка получается из Приморска-Ахтарска. За старание. Пишет, за старание. Я думаю, что если песню докрутить и появится хороший ремикс, будет звучать интересно. Вообще, конечно, такие композиции у Вани надо слушать на больших концертах. И правильно Сергей говорит, недавно Лужники собирал Ваня. Лужники собрать — это вам не баран чихал. Это 20 тысяч человек.
2: Мод дня.
1: Главное, под люк не провалиться где-нибудь, а так все хорошо. В Луизиане дело было. Мужчину нашли в водостоке через 2 дня после падения. И слава богу, что нашли, хочется сказать. В городе Лафайет спасатели вытащили мужчину из ливневки после того, как прохожий заметил торчащий из люка флаг, пишет издание «Ход 107.9». Звучит как 107.9 FM, ну ладно, издание «Ход». Молодец, придумал, видимо, есть было на что поднимать. По данным пожарного департамента, мужчина утверждал, что провел под землей около 2 дней. Инцидент произошел днем на улице West Point Death Mouse Road. На место прибыли пожарные и другие экстренные службы. Спасатели спустили к пострадавшему лестницу, и он самостоятельно выбрался наружу. Слушайте, а он такой широкий, этот самый люк? Я думал, что можно как-то, упираясь ногами и руками, нет?

0: Day Today.
1: Так, для всех слушателей просят Инну с композицией «Криво» еще успеет отзвучать. Сейчас быстро про праздники поговорим. Напоминаю, продолжается голосование за песню Вани Дмитриенко «Почерк». И заходите, нажмите на кнопку, пожалуйста, какую оценку поставить. Подведем итоги буквально через 5 минут. Так, праздники сегодня, друзья мои. Ну, сегодня они такие, какие-то очень странные праздники. Нет ничего такого серьезного, официального. Сегодня, например, день занюхивателя отмечается. Занюхал их хорошо. День тыквы, мы про тыкву разговаривали. И говорят, что не везде тыква уродилась. Хотя какой-то тыквенный урожай. Вот наши слушатели, в частности, из Илети, из Мариэл, не надо отправляла, что тыквы все-таки есть. Поэтому сегодня, наверное, пора эти тыквы срезать с грядок, если они до сих пор у вас там находятся. Сегодня, друзья, день портвейна отмечается. Ну, вот такая история, которая началась еще в 1756 году, когда португальский король Жозе I подписал указ о границе региона, дозволенной для выращивания винограда, который идеально подходит вот для изготовления именно этой темы. Вообще, для большинства среднестатистических граждан портвейн, мне кажется, это не что иное, как дешевый алкоголь с весьма специфическим запахом. Но говорят, что раньше это была абсолютно другая тема. День разноцветных букетов сегодня еще плюсом ко всему. И это прекрасно. Вообще букеты бывают разные. Это может быть букеты из цветов, из конфет, из слов и даже настроения. А также букеты из отточенных карандашей. Они повсюду, и они всегда разноцветные. Просто мы порой их не замечаем. И сегодня как раз такой день, когда надо оглянуться, и это разноцветие, тем более по... Это разноцветие, тем более по осени увидеть.
0: Это радио Соляной столицы.

0: шоу подходит к своему завершению, друзья. Сейчас еще один факт из подведения итогов и лауреатов Шнобелевской премии. И после этого подведем итоги нашего голосования.
1: Невероятно, но факт.
0: Еще одна тема из разряда ниже пояса, которая привлекла жюри конкурса в области почвоведения, стала тема трусов и чайных пакетиков, закопанных в землю для определения качества почвы. Почему именно трусы, они, к примеру, майки сделали индикатором в IG Nobel Prize, не пояснили. Приз за эту работу взял Франц Бендер из Сюрховского университета. Они и его команда закупили 2000 одинаковых хлопчатобумажных трусов и 12 тысяч чайных пакетиков. Затем они отправили их 1000 добровольцев по всей Швейцарии с просьбой закопать посылку у себя в саду или на газоне. Я представляю, как обрадовались послание получателей, да? Через 30 дней, согласно инструкции, добровольцы должны были оценить степень разложения в почве одной пары извлеченных из-под земли трусов и 6 чайных пакетиков. Через 2 месяца им следовало выкопать вторую пару и оставшиеся пакетики. Качество почвы оценивалось по тому, насколько сильно были переработаны в ней трусы и пакетики чая. Если сильно, значит почва богата микроорганизмами, грибами и беспозвоночными. А если нет, значит просто бедная. Вот как-то так. Кстати, друзья, еще 3 работы, за которые была присуждена Шнобелевская премия, касались производства сопел из комаринного хоботка для трехмерной печати на биопринтере, исследованию запахов младенцев и подростков, а также того, какими должны быть настоящие друзья, добрыми или злобными. Ответ на последний запрос ученых, в принципе, был ожидаем. Большинство опрошенных людей желали бы иметь добрых друзей по отношению к себе и более злобных по отношению к своим врагам.
1: Солями шоу на Соль FM.
0: Завершаю программу. Желаю всем еще раз отличного четверга. Давайте посмотрим, как у нас завершается наше голосование. А здесь прям букет оценок. 42%, 43% почти. Четверок поставили. 43%, да? 28% пятерок у нас с вами, друзья мои. Были и те, кто поставил тройку 14%, двойку 14%. Но всецело, объединяя положительные оценки, к 42% прибавляя 28%, получаем 60 и понимаем, что песня-то хорошая, и быть ей вместе с нами еще какое-то время. Все, друзья, прощаюсь, желаю всем отличного вторника, чтобы все у вас было позитивно, ярко и здорово. Все, что загадали на сегодня, задумали, чтобы у вас сбывалось. Ну, как у меня, заправиться бензином. И ушло всего 15 минут. Все, пока-пока, до завтра.
2: Соль FM. Погода.
3: Четверг, 10 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном малооблачная погода. Днем до 19 градусов, вечером до 11.
4: Выборы 2026.
5: Политическая реклама.
6: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
7: Избранитель заказчик региональное отделение юридической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларксакин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909898896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
8: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
1: Экскурс.
2: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
3: Выбор Land. Выгода Land. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Как продать автомобиль?
7: Срочно продать автомобиль.
8: Я хочу продать автомобиль.
9: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.

0: скидки до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Госдуму внесен законопроект, в котором семейные микропредприятия предлагают включить в число субъектов МСП, которые могут получить статус социального предприятия. Для этого не менее 50% работников или участников бизнеса должны быть членами одной семьи. Мера направлена на развитие семейного предпринимательства и поддержку занятости. В поселке Углеуральский Губахинского округа капитально отремонтируют дворец культуры «Северный». На работы направят 13 миллионов рублей, следует из данных сайта госзакупок. Ремонт пройдет в здании на улице Мира, 28. Подрядчику предстоит обновить кровлю, фасад, дверные проемы, лестницы, входные группы и потолок. Завершить работы планируют до 30 ноября. Финансирование проекта обеспечит Губахинский округ. Тем временем в Соликамске представлен проект центра ракеточных видов спорта от застройщика и экс-депутата ЗАГС Собрания Ильи Кузьмина. В здании разместят 2 теннисных корта, площадку для падала и столы для настольного тенниса. Проект направлен на рассмотрение комиссии по архитектурно-градостроительному облику города. Ранее сообщалось, что объект появится за ледовой ареной в микрорайоне Клистовка. Строительство намечено на 2026-2029 годы. Инвестиции составят 70 миллионов рублей. Телеканал «Россия Культура» начал показ документального цикла «Диалоги о животных» о пермском зоопарке. Про обитателей зоопарка телезрителям расскажет биолог Иван Затевахин. Летом съемочная группа подготовила 14 выпусков о пермском зоопарке. Героями диалогов стали обитатели зоопарка и сотрудники, которые о них заботятся. Телезрители смогут заглянуть в служебную зону зоопарка, увидеть работу зоологов и ветеринаров, узнать детали тренингов с животными и процесс подготовки рационов. «Диалоги о животных» выходят по воскресеньям. Повторный показ в ночь на понедельник. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Байкамье 10 часов утра.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
2: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Постарайтесь ни с кем сегодня не спорить. Подчеркнутое дружелюбие сегодня – обязательное условие успеха в делах, в том числе самых сложных. Так говорят звезды. Не стоит обсуждать с близкими вопросы, из-за которых прежде не раз возникали разногласия. Лучше поговорить о чем-то более безопасном и нейтральном. Окружающие охотно дают советы, но не ко всем стоит прислушиваться. Я обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: История человечества – это легенды, мифы, предположения, переплетенные с историческими фактами. Фантастические подвиги легендарных воинов, рассказы о смелых романах, великих жертвах или дьявольских предательствах – легенды и мифы любят многие. Однако, когда дело доходит до древней истории, бывает трудно провести грань между фактом и вымыслом. Хотя Артур, вероятно, не получал меч от владычицы озера, а Кракен не охотился на Джека Воробья, но небольшие выдуманные детали не делают этих персонажей мифическими. Меня зовут Лилия Алексеева. Сегодня поговорим о персонажах книг.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка – 94,4 FM. Людиново – 105 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль.ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль.ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль.ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья –

0: Соль FM. Погода.
1: Четверг, 10 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном малооблачная погода. Днем до 19 градусов, вечером до 11.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сакин, дом 9, офис 16-21, ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственное оборудование, принадлежавшему объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс».
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в «Форвард Авто». Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». «Форвард Авто» на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
8: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
9: Застройщик ООО «СЗ «Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
11: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
12: Это был хороший удар!
13: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
14: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В нашем крае продолжается работа по вовлечению неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. За последние два года в сельхозоборот введено около 53 тысяч гектаров. Это в 3,5 раза больше, чем за предыдущий аналогичный период. Для вовлечения земель в сельхозоборот в регионе действует отдельный блок мер в рамках программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края». В 2025-2026 годах на эти цели направлено 183,5 миллиона рублей, более 124 миллионов рублей, из которых привлечено из федерального бюджета. До 2030 года в регионе планируется поставить на кадастровый учет около 100 тысяч гектаров земель для их последующей передачи аграриям. В этом году объем оформленных участков, на которые предоставлена субсидия, уже превысил плановый показатель почти на 2,5 тысячи гектаров. Параллельно ведется работа с землями, находящимися в частной собственности. С начала года проведено 1360 обследований, по результатам которых выявлено 1195 нарушений. Материалы по 152 земельным участкам направлены в Управление Федеральной налоговой службы. Эксперты платформы headhunter.ru проанализировали вакансии в малом и среднем бизнесе в Прикамье в первом полугодии и составили рейтинг самых востребованных профессий для среднего бизнеса. Первое место в нем заняли менеджеры по продажам и работе с клиентами – 360 вакансий. Второе место заняли водители и экспедиторы – 180 вакансий. На третьем – бухгалтеры. Также в топ-5 попали продавцы-консультанты и разнорабочие. По мнению экспертов, структура спроса во многом отражает общероссийские тенденции. Бизнесу по-прежнему нужны специалисты, которые напрямую влияют на выручку, операционные процессы и клиентский сервис. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. О героях мифов и легенд рассказываю сегодня. Кракен – легендарное существо, пришедшее к нам из скандинавского фольклора. В древнегреческих мифах существовало множество леденящих кровь монстров, но голливудским сценаристам почему-то их показалось мало, и они позаимствовали чудище из другой истории. Кет – именно это страшилище победил Персей. В отличие от кракена, похожего на гигантского кальмара, этот монстр – нечто среднее между китом, акулой и морским змеем. В самых страшных древнегреческих кошмарах его могли описать как нечто с головой кабана, телом акулы и веерообразным хвостом.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. О героях мифов и легенд рассказываю сегодня. Возможно, вы слышали о самом известном правителе, царе Мидасе, который был одержим жаждой богатства. Согласно метаморфозам Овидия, молодой правитель просит награду превращать все, к чему прикасается, в драгоценный металл. Но вскоре осознает, какое проклятие принесла его жадность. Мидас на самом деле был реальным человеком из древности. Король Фригии собрал огромное состояние, и вскоре это стало предметом зависти соседей и привлекло нежелательное внимание. Предполагается, что атакованный киммерийцами Мидас был вынужден расстаться с жизнью.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Только что ушедшее лето ожидаемо показало падение продаж автомобилей. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно данным статистики, за последний летний месяц в России было продано 114 285 новых легковых автомобилей. Такие цифры представлены агентством «Автостат», которое опирается на количество оформленных электронных ПТС. По сравнению с июлем, когда был установлен рекорд текущего года, объем продаж упал на 6,5%. Относительно августа прошлого года почти на 17,5%. За 8 месяцев в стране было реализовано 845 тысяч новых легковушек, что превышает прошлогодний показатель за тот же период на 9,5%. Таким образом, рынок развивается согласно прогнозам, озвученным ранее, и, вероятно, данная тенденция сохранится. Августовское падение также объясняется тем, что отпускной сезон совпал с заметным ростом покупок автомобилей в начале нынешнего года. Специалисты отмечают, в августе доля машин отечественной сборки выросла на 2% относительно июля, составив таким образом 64%. Лидером рынка в прошлом месяце ожидаемо оказалась «Лада» — более 27 тысяч проданных автомобилей. Второе место и статус самого популярного зарубежного бренда сохранил «Хавейл» с результатом 14,5 тысяч проданных автомобилей. Третью позицию занял российский «Теннет», реализовавший чуть более 12 тысяч автомобилей. В топ-5 с заметным отрывом вошли также китайский «Джили» 6,5 тысяч автомобилей и «Чанган» чуть более 6 тысяч проданных автомобилей.
0: Автомобильные факты.
1: Что же будет дальше? Как я уже отмечал, нынешние цифры, в общем-то, не стали неожиданностью. До конца года ежемесячные показатели будут колебаться в пределах 115 тысяч единиц. В итоге за год продажи приблизятся к уровню прошлого года, около 1 300 000 реализованных машин. Такой сценарий, правда, возможен лишь при сохранении текущей экономической обстановки. Если обращать внимание на статистику, то уже заметен ее спад. Вдобавок, топливные сложности, конечно же, сыграли свою роль. Потенциальный покупатель теперь сомневается и ждет стабилизации цен на бензин. Немаловажно, цена, указанная в рекламе, в шоурумах и итоговая стоимость покупки сейчас зачастую различаются. Дилеры прибегают к таким инструментам, как скидки на машины со склада, особые условия по трейд-ин, бонусы в виде различных опций, зимние шины, льготы по каско, сервисные пакеты и выгодные кредитные схемы. Поэтому даже при фиксированном прайсе фактическая цена конкретного автомобиля может оказаться слегка ниже. Однако при росте спроса акции, конечно же, моментально заканчиваются. Машина формально не подорожает, но прежние условия станут недоступны. Кроме того, увеличение НДС с 20 до 20%, как вы сами понимаете, железобетонно повышает затраты бизнеса, которые автоматом перекладываются на плечи конечного потребителя. Кроме того, инфляция, стоимость комплектующих, логистика и цепочки поставок постепенно влияют на цены транспортных средств, даже без резких изменений рекомендованной стоимости. Для импортных машин решающим фактором остается еще и курс валют. Как вы понимаете, последние несколько недель рубль слабеет к ведущим мировым валютам. Его колебания сказываются на стоимости не сразу, а с временем. Лагом 3-5 месяцев, где-то до полугода, поскольку сначала реализуются машины, купленные ранее, а затем уже новые, и издержки переходят в розничные цены. Друзья, держите нос по ветру и соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Четверг, 10 сентября. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном малооблачная погода. Днем до 19 градусов, вечером до 11.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Клавдия Цекин, дом 9, офис 1621. ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственное оборудование, принадлежавшим объединению назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: и до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Как продать автомобиль?
2: Срочно продать автомобиль.
3: Я хочу продать автомобиль.
4: Центр автомобилей с пробегом Дафавто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом Дафавто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
5: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио «Соляной столицы».

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Прикамье продолжает принимать заявления на новую семейную выплату. Работающие родители с двумя и более детьми могут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Налог им пересчитают по сниженной ставке 6%. Выплата предусмотрена для семей с детьми до 18 лет или студентами-очниками до 23 лет, если среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума. В Прикамье в 2025 году это 24 471 рубль. Заявление можно подать через МФЦ, госуслуги или клиентскую службу соцфонда. Прием заявлений продлится до 30 сентября включительно. РЖД с 3 декабря запустит двухэтажные поезда на Демидовском экспрессе с сообщением Екатеринбург-Санкт-Петербург. Поезда будут останавливаться в Перми, Кунгуре, Глазове, Кирове, Вологде и других городах. В составе поезда будут купе, СВ и вагон-ресторан. В каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры, детские купе, индивидуальные сейфы, светильники, розетки и USB-порты. Билеты на двухэтажный поезд уже в продаже. В нашем крае летом вторичный рынок дизельных автомобилей резко вырос на 65%. Средняя стоимость одной машины составила 2 миллиона 300 тысяч рублей. Об этом сообщила Авито Авто. Самыми продаваемыми стали Volvo, Peugeot, Ford и Renault. Спрос на них вырос в 2,5 раза. Пермский баскетбольный клуб «Парма» уступил «Зениту» в матче за третье место на турнире Кубок Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 89-78. Самым результативным игроком у пермяков стал Тайрел Нельсон. Баскетболист набрал 12 очков и сделал 6 подборов. По итогам турнира команда Евгения Пашутина заняла 4 место. Следующим для «Пармы» станет домашний турнир Кубок Урал-Грейта. 19 сентября пермяки сыграют с «Автодором», а «Уралмаш» встретится с «Самарой». 20 сентября пройдут матч за третье место и финал. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Полдень в Прикамье.
1: Видный город.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. О героях мифов и легенд рассказываю сегодня. Если в книге или фильме появился Аид, сразу становится понятно, кто тут главный злодей. Коварный негодяй, одержимый жаждой власти. Таков повелитель подземного мира в большинстве фильмов по мотивам греческих мифов. Но в оригинальных историях Аид – один из самых уравновешенных богов. Нет ни одной легенды, в которой бы он посягал на место Зевса. Аид – редкий для греческого пантеона образец верного супруга, который целиком и полностью занят своей работой, наблюдает за тем, как вершится справедливый суд над тенями ушедших и следит, чтобы они не покидали его царство.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.FM.
1: С вами Лилия Алексеева. О героях мифов и легенд рассказываю сегодня. Одним из персонажей греческих мифов является Орфей. Когда он играл на своей лире и пел, люди останавливались как завороженные, а животные замирали. С его именем связано множество легенд. Например, Орфей был участником знаменитого похода аргонавтов. Игрой на лире и пением он усмирял волны на море, помогая таким образом гребцам. До наших дней сохранились изображения Орфея. Его показывали молодым, безбородым юнцом, одетым в легкую хламиду и высокие кожаные сапоги.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Нытва – 97.1 FM. Оса – 102 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Sol.FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Sol.FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Sol.FM. Sol.FM. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/Sol.FM. Вступай.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. О героях мифов и легенд рассказываю сегодня. Факт существования амазонок оставался спорным до тех пор, пока современные археологические открытия не вдохнули новую жизнь в гипотезы. Племя женщин-воинов из греческой мифологии, амазонки, считались одними из величайших и самых легендарных воинов древнего мира. Считающиеся потомками Ареса, бога войны, и богини гармонии, эти женщины якобы посвятили свою жизнь совершенствованию военного мастерства. Недавние археологические находки открыли историкам многочисленные захоронения женщин сарматских воинов. Это дало новый импульс вере в амазонок, как в реальных исторических личностей.
0: Как семья, мы большая.

0: ты на любимой волне.
1: Под в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Выборы 2026.
1: Политическая реклама.
2: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. Партия будущего.
3: Изградили заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк Цехин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
4: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
5: Это был хороший удар!
6: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
7: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Семья погибшего в результате удара беспилотника по многоквартирному дому в Перми получит 1 миллион рублей. Как сообщили в Кривом Минтруда, люди, получившие ранения и травмы, получат до 500 тысяч рублей в зависимости от степени вреда, причиненного здоровью. Все средства для выплат компенсации будут выделены из резервного фонда правительства Пермского края. Строительные и восстановительные работы в доме, пострадавшем от атаки БПЛА, планируется завершить до 10 октября. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своих соцсетях. По его словам, в течение 2 недель предполагается закрыть теплый контур. В результате работ будет восстановлен не только внешний облик дома, но и все пострадавшие квартиры. Сумму ущерба по жилым помещениям и автотранспортным средствам определят в индивидуальном порядке. В нашем крае с 31 августа по 6 сентября резко выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Всего было зафиксировано 7700 заболевших. Это на 18% больше, чем недели ранее. По данным Краевого Роспотребнадзора, эпидемический порог в регионе не превышен. Открылась продажа билетов на первый рейс восстановленного судна «Восход». Об этом сообщает Краевой Минтранс. Приобрести их можно на сайте avperm.ru. Это будет первый межрегиональный рейс на собственном флоте «Прикамья». Судно отправится 11 сентября от речного вокзала Перми в 10.15 и проследует до Сарапула с остановками в Краснокамске, Усть-Качке и Чайковском. Прибытие в Сарапул в 18.10 по местному времени. В тот же день судно останется на 2 ночи в Сарапуле. В это время пермяки смогут погулять по старинному удмуртскому городу и посетить музеи и достопримечательности. В воскресенье 13 сентября в 10.00 по местному времени «Восход» отправится в обратный путь. Следующие рейсы предварительно запланированы на 18 и 25 сентября. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. О героях мифов и легенд рассказываю сегодня. Среди письменных памятников древности и раннего средневековья найдется немного столь же убедительных легенд, как истории про короля Артура. В классическом виде они наиболее знакомы нам по сочинениям английского рыцаря 15 века, сэра Томаса Мелори. Он повествует о том, как Артур, втайне рожденный от короля Пендрагора, взошел на британский трон, доказав свое право тем, что смог вынуть меч из камня. Это замечательная история, но она слишком хороша для того, чтобы оказаться правдой. Стойкая популярность Артура связана с легендой о том, что его империя простиралась далеко за пределы Британии.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Радио соляной столицы.
1: За солнце защитными спрятана кровь.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, о героях мифов и легенд рассказываю сегодня. Есть много страшных существ, но Василиска считают самым ужасным. Он также появился в фантастическом сериале «Гарри Поттер». Сегодня существует много версий истории Василиска. В некоторых легендах Василиск – это всего лишь маленькая змея, однако его чешуя покрыта смертельным ядом. Малейший контакт может отравить человека. В других легендах Василиск – это огромная змея с глазами, которые могут убивать. Мифологического Василиска не следует путать с обычным Василиском. Василиск – обыкновенный вид ящериц из Центральной и Южной Америки.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль ФМ».
2: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Наша группа ВКонтакте vk.ru/solfm. Вступай.

Снова вместе, я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать, к тебе домой или к тебе домой. Выпиваем, я раздеваю тебя глазами, ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не понимаю.

0: факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А знаете ли вы, какой смысл заключен в выражении «фунт лиха»? Оно появилось в ту эпоху, когда судьба обычных людей была очень тесно связана с тяжелым трудом, неурожайными годами и нуждой. К оборотам «хлебнуть лихо» и «изведать лихо» позднее присоединилось слово «почем», пришедшее из рыночной речи. Тому, кто жил в то время, не нужно было объяснять стоимость беды, потому что она словно оплачивалась слезами, работой или лишениями. Когда говорят о человеке, который уже пережил много и прошел через серьезные испытания, это выражение оставит прошедшее время, узнал, почем фунт лиха, или же, например, изведал или хлебнул лиха. В этих словах слышится, что доверчивая простота уже осталась

0: прошлом. На его пути оказалась суровая реальность, и из нее человек вынес тяжелый, но очень нужный урок. Вместе с тем, так подчеркивает и его внутреннюю стойкость. Всем понятно, что его сформировали не спокойные дни, а трудности, которые он сумел преодолеть. Поэтому этим оборотом нередко объясняют и осторожность, и замкнутость, а иногда наоборот, мудрость и доброту. Человек, которому самому пришлось страдать, как правило, острее ощущает чужую боль.
1: Территория фактов. Ты на любимой волне.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: «Экскурс».

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Как продать автомобиль?
2: Срочно продать автомобиль.
3: Я хочу продать автомобиль.
4: Центр автомобилей с пробегом Дафавто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФ-Авто. Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
5: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р-Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Госдуму внесен законопроект, в котором семейные микропредприятия предлагают включить в число субъектов МСП, которые могут получить статус социального предприятия. Для этого не менее 50% работников или участников бизнеса должны быть членами одной семьи. Мера направлена на развитие семейного предпринимательства и поддержку занятости. В поселке Углеуральский Губахинского округа капитально отремонтируют дворец культуры «Северный». На работы направят 13 миллионов рублей, следует из данных сайта госзакупок. Ремонт пройдет в здании на улице Мира, 28. Подрядчику предстоит обновить кровлю, фасад, дверные проемы, лестницы, входные группы и потолок. Завершить работы планируют до 30 ноября. Финансирование проекта обеспечит Губахинский округ. Тем временем в Соликамске представлен проект центра ракеточных видов спорта от застройщика и экс-депутата Заксобрания Ильи Кузьмина. В здании разместят 2 теннисных корта, площадку для падала и столы для настольного тенниса. Проект направлен на рассмотрение комиссии по архитектурно-градостроительному облику города. Ранее сообщалось, что объект появится за ледовой ареной в микрорайоне Клистовка. Строительство намечено на 2026-2029 годы. Инвестиции составят 70 миллионов рублей. Телеканал «Россия Культура» начал показ документального цикла «Диалоги о животных» о пермском зоопарке. Про обитателей зоопарка телезрителям расскажет биолог Иван Затевахин. Летом съемочная группа подготовила 14 выпусков о пермском зоопарке. Героями диалогов стали обитатели зоопарка и сотрудники, которые о них заботятся. Телезрители смогут заглянуть в служебную зону зоопарка, увидеть работу зоологов и ветеринаров, узнать детали тренингов с животными и процесс подготовки рационов. «Диалоги о животных» выходят по воскресеньям. Повторный показ в ночь на понедельник. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль FM.
1: С вами Лилия Алексеева. О героях мифов и легенд рассказываю сегодня. Из всех греческих мифических существ кентавр – одно из самых популярных. Он появился во многих книгах и фильмах. Согласно греческой мифологии, кентавры были дикими зверями, населявшими горы Древней Греции. Они также были сильными бегунами и умелыми воинами. На некоторых изображениях они великие лучники. В греческих легендах есть много известных кентавров, однако самым известным является Хирон, самый мудрый и справедливый из всех кентавров. Это делает его подходящим учителем величайших героев Греции.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. О героях мифов и легенд рассказываю сегодня. Для того, чтобы собрать все неточности в голливудских фильмах, посвященных Гераклу, нужно отдельное хранилище. Одна из самых популярных ошибок к тому времени, когда герой совершает большинство своих подвигов, он уже не юноша, а серьезный бородатый мужчина, который практически не расстается ни с дубинкой, ни со шкурой немейского льва. Именно таким его изображали сами древние греки. Сценаристы постоянно путают Геракла и Геркулеса. И хотя второй древнеримский аналог первого, разница все же есть.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96,0 FM. Суксун – 98,7 FM. Соликамск – 99,1 FM. Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Как семья, мы большие.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. О героях мифов и легенд рассказываю сегодня. Зомби. Популярные мотивы в литературе ужасов, научной фантастики и фэнтези. Однако немногие люди знают, откуда берутся эти существа. В гаитянском фольклоре зомби – это нежить, которая была возвращена к жизни с помощью вуду. Зомби безмозглые, и у них нет свободной воли. Они просто рабы господина. В современности зомби являются результатом научных случайностей, а не магии. Радиация, болезни, лабораторные неудачи. Многие не верят в зомби, а некоторые считают, что все же лучше быть готовым к их атаке, и уже составили список оружия, способного их обезвредить.

0: Радио соляной столицы.
1: Все пройдет однажды. Ты береги того,

0: Выборы 2026.
1: Политическая реклама.
2: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
3: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сеттин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственное оборудование, принадлежавшему объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
4: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс». Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практически и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В сентябре от 624 тысяч рублей у официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
6: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
7: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В нашем крае продолжается работа по вовлечению неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. За последние два года в сельхозоборот введено около 53 тысяч гектаров. Это в 3,5 раза больше, чем за предыдущий аналогичный период. Для вовлечения земель в сельхозоборот в регионе действует отдельный блок мер в рамках программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края». В 2025-2026 годах на эти цели направлено 183,5 миллиона рублей, более 124 миллионов рублей, из которых привлечено из федерального бюджета. До 2030 года в регионе планируется поставить на кадастровый учет около 100 тысяч гектаров земель для их последующей передачи аграриям. В этом году объем оформленных участков, на которые предоставлена субсидия, уже превысил плановый показатель почти на 2,5 тысячи гектаров. Параллельно ведется работа с землями, находящимися в частной собственности. С начала года проведено 1360 обследований, по результатам которых выявлено 1195 нарушений. Материалы по 152 земельным участкам направлены в управление Федеральной налоговой службы. Эксперты платформы headhunter.ru проанализировали вакансии в малом и среднем бизнесе в Прикамье в первом полугодии и составили рейтинг самых востребованных профессий для среднего бизнеса. Первое место в нем заняли менеджеры по продажам и работе с клиентами – 360 вакансий. Второе место заняли водители-экспедиторы – 180 вакансий. На третьем – бухгалтеры. Также в топ-5 попали продавцы-консультанты и разнорабочие. По мнению экспертов, структура спроса во многом отражает общероссийские тенденции. Бизнесу по-прежнему нужны специалисты, которые напрямую влияют на выручку, операционные процессы и клиентский сервис. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 15.00 в Прикамье. В ритме города. Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. О героях мифов и легенд рассказываю сегодня. Все когда-либо слышали имя Харон. Мифология определила ему место перевозчика между живыми и мертвыми. Люди населяли мир живых, царство Зевса. Но после смерти души отправлялись в обитель Аида. Мифология считает Харона одновременно и перевозчиком, и стражником, и налоговым инспектором. Наверное, потому что он зорко следил, чтобы в лодку не сели живые, а за свою работу брал определенную плату. Души он перевозил через реку Стикс, но по другой версии он плавал по речке Ахерон. Чаще всего он описывался мрачным стариком.
0: Прямо сейчас ты услышишь.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева, о героях мифов и легенд рассказываю сегодня. Героический и легендарный преступник из английского фольклора Робин Гуд остается одним из самых знаковых персонажей популярной мифологии. Он стал популярной фигурой к 15 веку. Распространенное в средневековой Англии имя, означающего человека, который носил головной убор, частота, с которой Робин Гуд упоминается в судебных разбирательствах, говорит о том, что существовал человек, нарушивший закон, аналогично легенде. В частности, Робин Йоркский имеет поразительное сходство. Будучи лишенным имущества, объявлен вне закона и впоследствии стал бандитом.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль.ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль.ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Российского фигуриста Владислава Дикиджи пригласили выступить на этапе Гран-при Международного союза конькобежцев в Китае в ноябре этого года. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган. Генеральный секретарь Федерации подчеркнул, что такие события – важный шаг к возвращению российских фигуристов на международную арену. Полузащитник Краснодара Никита Кривцов признан лучшим футболистом РПЛ по итогам июля и августа. Об этом сообщает пресс-служба турнира. На старте чемпионата Кривцов забил 3 мяча и сделал одну результативную передачу. Он отличился в матче с Рубином, оформил дубль во встрече с Факелом и отдал голевую передачу в игре со Спартаком. Кривцов победил в голосовании экспертов РПЛ, получил один голос от комментаторов и занял второе место по итогам голосования болельщиков. 19 августа полузащитник получил травму в матче группового турнира пути РПЛ Фанбет Кубка России с «Динамо». Ожидается, что футболист пропустит несколько месяцев. Глава UFC Дана Уайт сообщил, что промоушен не будет заключать новый контракт с британским бойцом Майклом Пейджем. 5 сентября 39-летний Пейдж единогласным решением судей победил Нурсултана Рузибоева на турнире UFC Paris. Этот поединок стал последним по действующему контракту британца с организацией. В понедельник стало известно, что Пейдж был исключен из ростера UFC. Это был последний бой по его контракту. Не думаю, что мы подпишем с ним новый, цитирует Уайт известное интернет-издание. Пейдж выступал в UFC с 2024 года и одержал 5 побед при одном поражении. До перехода в организацию британец выступал в Беллатор, где был претендентом на временный чемпионский пояс. Всего в профессиональной карьере на его счету 26 побед и 3 поражения. Манчестер Сити в гостях обыграл Порту в матче первого тура общего этапа Лиги Чемпионов. Итог игры 2-0. У английского клуба дубль оформил нападающий Эрлинг Холланд. В следующем туре 14 октября Сити дома примет ПСЖ. Португальский клуб в этот же день на выезде сыграет с Бетисом. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения. Удачи и пока.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: История Цербера упоминается как в греческой, так и в римской мифологии. Изображение этого многоголового существа зависит от источника. В большинстве случаев он описывается с тремя головами и змеиными хвостами. В некоторых говорится, что три головы представляют прошлое, настоящее и будущее. Однако в других отчетах у чудовища насчитывалось до 100 голов. Знаменитая гончая Баскервилей сэра Артура Конан Дойля и бешеный сенбернар Стивена Кинга Куджо также напоминают нам легендарного древнегреческого адского пса Цербера. Рассказывала о героях мифов и легенд Лилия Алексеева. Отличного вам дня!
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избирательный заказчик региональное отделение юридической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сахин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909898969. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению для назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.
6: Выборленд. Выгодаленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн-Р-Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
7: Как продать автомобиль?
8: Срочно продать автомобиль.
9: Я хочу продать автомобиль.
10: Центр автомобилей с пробегом ДАФАВТО купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФАВТО оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
11: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
12: Это был хороший удар!
13: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Лада» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн-Р-Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
14: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
15: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Хит за хитом. Только на...

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Прикамье продолжает принимать заявления на новую семейную выплату. Работающие родители с двумя и более детьми могут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Налог им пересчитают по сниженной ставке 6%. Выплата предусмотрена для семей с детьми до 18 лет или студентами-очниками до 23 лет, если среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума. В Прикамье в 2025 году это 24 471 рубль. Заявление можно подать через МФЦ, госуслуги или клиентскую службу соцфонда. Прием заявлений продлится до 30 сентября включительно. РЖД с 3 декабря запустит двухэтажные поезда на Демидовском экспрессе с сообщением Екатеринбург-Санкт-Петербург. Поезда будут останавливаться в Перми, Кунгуре, Глазове, Кирове, Вологде и других городах. В составе поезда будут купе, СВ и вагон-ресторан. В каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры, детские купе, индивидуальные сейфы, светильники, розетки и USB-порты. Билеты на двухэтажный поезд уже в продаже. В нашем крае летом вторичный рынок дизельных автомобилей резко вырос на 65%. Средняя стоимость одной машины составила 2 миллиона 300 тысяч рублей. Об этом сообщила Авито Авто. Самыми продаваемыми стали Volvo, Peugeot, Ford и Renault. Спрос на них вырос в 2,5 раза. Пермский баскетбольный клуб «Парма» уступил «Зениту» в матче за третье место на турнире Кубок Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 89-78. Самым результативным игроком у пермяков стал Тайрел Нельсон. Баскетболист набрал 12 очков и сделал 6 подборов. По итогам турнира команда Евгения Пашутина заняла 4 место. Следующим для «Пармы» станет домашний турнир Кубок Урал-Грейта. 19 сентября пермяки сыграют с «Автодором», а «Уралмаш» встретится с «Самарой». 20 сентября пройдут матч за третье место и финал. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

16 часов в Прикамье. Видный город. Прямо сейчас ты услышишь.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Радио соляной столицы.

0: Выборы 2026.
1: Политическая реклама.
2: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
3: Избранитель заказчик региональное отделение юридической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларксакин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909898896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
4: Реклама на Соль FM.

0: точно в Экскурс.
1: Выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: Экскурс.
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога – главное сейчас!
7: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

0: на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Hey Kevin, what's up? Come pull up in my spot. Let's keep the night glowing. I don't care.
1: Служба информации «Соль-ФМ» на 5 минут раньше всех.
2: И к этому часу следующие новости. Семья погибшего в результате удара беспилотника по многоквартирному дому в Перми получит 1 миллион рублей. Как сообщили в Кривом Минтруда, люди, получившие ранения и травмы, получат до 500 тысяч рублей в зависимости от степени вреда, причиненного здоровью. Все средства для выплат компенсации будут выделены из резервного фонда правительства Пермского края. Строительные и восстановительные работы в доме, пострадавшем от атаки БПЛА, планируется завершить до 10 октября. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в своих соцсетях. По его словам, в течение 2 недель предполагается закрыть теплый контур. В результате работ будет восстановлен не только внешний облик дома, но и все пострадавшие квартиры. Сумму ущерба по жилым помещениям и автотранспортным средствам определят в индивидуальном порядке. В нашем крае с 31 августа по 6 сентября резко выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом. Всего было зафиксировано 7700 заболевших. Это на 18% больше, чем недели ранее. По данным Краевого Роспотребнадзора, эпидемический порог в регионе не превышен. Открылась продажа билетов на первый рейс восстановленного судна «Восход». Об этом сообщает Краевой Минтранс. Приобрести их можно на сайте avperm.ru. Это будет первый межрегиональный рейс на собственном флоте «Прикамья». Судно отправится 11 сентября от речного вокзала Перми в 10.15 и проследует до Сарапула с остановками в Краснокамске, Усть-Качке и Чайковском. Прибытие в Сарапул в 18.10 по местному времени. В тот же день судно останется на 2 ночи в Сарапуле. В это время пермяки смогут погулять по старинному удмуртскому городу и посетить музеи и достопримечательности. В воскресенье 13 сентября в 10.00 по местному времени «Восход» отправится в обратный путь. Следующие рейсы предварительно запланированы на 18 и 25 сентября. И у меня пока все.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае будет малооблачно. Местами возможен туман. Утром до 9 градусов, днем до 20.
0: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-0099. Парковый 64.
2: «Экскурс».
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в «Форвард Авто». Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». «Форвард Авто» на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
5: Как продать автомобиль?
6: Срочно продать автомобиль.
7: Я хочу продать автомобиль.
8: Центр автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
9: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
10: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Это был хороший удар!
12: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р-Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. В Госдуму внесен законопроект, в котором семейные микропредприятия предлагают включить в число субъектов МСП, которые могут получить статус социального предприятия. Для этого не менее 50% работников или участников бизнеса должны быть членами одной семьи. Мера направлена на развитие семейного предпринимательства и поддержку занятости. В поселке Углеуральский Губахинского округа капитально отремонтируют дворец культуры «Северный». На работы направят 13 миллионов рублей, следует из данных сайта госзакупок. Ремонт пройдет в здании на улице Мира, 28. Подрядчику предстоит обновить кровлю, фасад, дверные проемы, лестницы, входные группы и потолок. Завершить работы планируют до 30 ноября. Финансирование проекта обеспечит Губахинский округ. Тем временем в Соликамске представлен проект центра ракеточных видов спорта от застройщика и экс-депутата ЗАГС Собрания Ильи Кузьмина. В здании разместят 2 теннисных корта, площадку для падала и столы для настольного тенниса. Проект направлен на рассмотрение комиссии по архитектурно-градостроительному облику города. Ранее сообщалось, что объект появится за ледовой ареной в микрорайоне Клистовка. Строительство намечено на 2026-2029 годы. Инвестиции составят 70 миллионов рублей. Телеканал «Россия Культура» начал показ документального цикла «Диалоги о животных» о пермском зоопарке. Про обитателей зоопарка телезрителям расскажет биолог Иван Затевахин. Летом съемочная группа подготовила 14 выпусков о пермском зоопарке. Героями диалогов стали обитатели зоопарка и сотрудники, которые о них заботятся. Телезрители смогут заглянуть в служебную зону зоопарка, увидеть работу зоологов и ветеринаров, узнать детали тренингов с животными и процесс подготовки рационов. «Диалоги о животных» выходят по воскресеньям. Повторный показ в ночь на понедельник. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: По сравнению с июлем, когда был установлен рекорд текущего года, объем продаж упал на 6,5%. Относительно августа прошлого года почти на 17,5%. За 8 месяцев в стране было реализовано 845 тысяч новых легковушек, что превышает прошлогодний показатель за тот же период на 9,5%. Таким образом, рынок развивается согласно прогнозам, озвученным ранее, и, вероятно, данная тенденция сохранится. Августовское падение также объясняется тем, что отпускной сезон совпал с заметным ростом покупок автомобилей в начале нынешнего года. Специалисты отмечают, в августе доля машин отечественной сборки выросла на 2% относительно июля, составив таким образом 64%. Лидером рынка в прошлом месяце ожидаемо оказалась «Лада» — более 27 тысяч проданных автомобилей. Второе место и статус самого популярного зарубежного бренда сохранил «Хавейл» с результатом 14,5 тысяч проданных автомобилей. Третью позицию занял российский «Теннет», реализовавший чуть более 12 тысяч автомобилей. В топ-5 с заметным отрывом вошли также китайский «Джили» — 6,5 тысяч автомобилей и «Чанган» — чуть более 6 тысяч проданных автомобилей.
1: Автомобильные факты.
0: Что же будет дальше? Как я уже отмечал, нынешние цифры, в общем-то, не стали неожиданностью. До конца года ежемесячные показатели будут колебаться в пределах 110, вероятно, 115 тысяч единиц. В итоге за год продажи приблизятся к уровню прошлого года, около 1 миллиона 300 тысяч реализованных машин. Такой сценарий, правда, возможен лишь при сохранении текущей экономической обстановки. Если обращать внимание на статистику, то уже заметен ее спад. Вдобавок, топливные сложности, конечно же, сыграли свою роль. Потенциальный покупатель теперь сомневается и ждет стабилизации цен на бензин. Немаловажно, цена, указанная в рекламе, в шоурумах и итоговая стоимость покупки сейчас зачастую различаются. Дилеры прибегают к таким инструментам, как скидки на машины со склада, особые условия по трейд-ин, бонусы в виде различных опций, зимние шины, льготы по каско, сервисные пакеты и выгодные кредитные схемы. Поэтому даже при фиксированном прайсе фактическая цена конкретного автомобиля может оказаться слегка ниже. Однако при росте спроса акции, конечно же, моментально заканчиваются. Машина формально не подорожает, но прежние условия станут недоступны. Кроме того, увеличение НДС с 20 до 20%, как вы сами понимаете, железобетонно повышает затраты бизнеса, которые автоматом перекладываются на плечи конечного потребителя. Кроме того, инфляция, стоимость комплектующих, логистика и цепочки поставок постепенно влияют на цены транспортных средств, даже без резких изменений рекомендованной стоимости. Для импортных машин решающим фактором остается еще и курс валют. Как вы понимаете, последние несколько недель рубль слабеет к ведущим мировым валютам. Его колебания сказываются на стоимости не сразу, а с временным лагом 3-5 месяцев, где-то до полугода. Поскольку сначала реализуются машины, купленные ранее, а затем уже новые, и издержки переходят в розничные цены. Друзья, держите нос по ветру и соблюдайте правила дорожного движения. Удачи!
1: За баранкой! Хит за хитом!

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае будет малооблачно. Местами возможен туман. Утром до 9 градусов, днем до 20.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 7, дом 9, офис 1621, ИНН 5909899896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль FM.

0: можно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс».
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
7: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
8: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. В нашем крае продолжается работа по вовлечению неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. За последние два года в сельхозоборот введено около 53 тысяч гектаров. Это в 3,5 раза больше, чем за предыдущий аналогичный период. Для вовлечения земель в сельхозоборот в регионе действует отдельный блок мер в рамках программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края». В 2025-2026 годах на эти цели направлено 183,5 миллиона рублей, более 124 миллионов рублей из которых привлечено из федерального бюджета. До 2030 года в регионе планируется поставить на кадастровый учет около 100 тысяч гектаров земель для их последующей передачи аграриям. В этом году объем оформленных участков, на которые предоставлена субсидия, уже превысил плановый показатель почти на 2,5 тысячи гектаров. Параллельно ведется работа с землями, находящимися в частной собственности. С начала года проведено 1360 обследований, по результатам которых выявлено 1195 нарушений. Материалы по 152 земельным участкам направлены в Управление Федеральной налоговой службы. Эксперты платформы Headhunter.ru проанализировали вакансии в малом и среднем бизнесе в Прикамье в первом полугодии и составили рейтинг самых востребованных профессий для среднего бизнеса. Первое место в нем заняли менеджеры по продажам и работе с клиентами – 360 вакансий. Второе место заняли водители-экспедиторы – 180 вакансий. На третьем – бухгалтеры. Также в топ-5 попали продавцы-консультанты и разнорабочие. По мнению экспертов, структура спроса во многом отражает общероссийские тенденции. Бизнесу по-прежнему нужны специалисты, которые напрямую влияют на выручку, операционные процессы и клиентский сервис. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

7 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

0: последний раз.
1: Новости спорта.
2: У микрофона Роман Мещеряков. Здравствуйте. Российского фигуриста Владислава Дикиджи пригласили выступить на этапе Гран-при международного.

Тбилиси из «Динамо». Ожидается, что футболист пропустит несколько месяцев. Глава UFC Дана Уайт сообщил, что промоушен не будет заключать новый контракт с британским бойцом Майклом Пейджем. 5 сентября 39-летний Пейдж единогласным решением судей победил Нурсултана Рузибоева на турнире UFC Paris. Этот поединок стал последним по действующему контракту британца с организацией. В понедельник стало известно, что Пейдж был исключен из ростера UFC. Это был последний бой по его контракту. Не думаю, что мы подпишем с ним новый, цитирует Уайт известное интернет-издание. Пейдж выступал в UFC с 2024 года и одержал 5 побед при одном поражении. До перехода в организацию британец выступал в Беллатор, где был претендентом на временный чемпионский пояс. Всего в профессиональной карьере на его счету 26 побед и 3 поражения. Манчестер Сити в гостях обыграл Порту в матче первого тура общего этапа Лиги Чемпионов. Итог игры 2-0. У английского клуба дубль оформил нападающий Эрлинг Холланд. В следующем туре 14 октября Сити дома примет ПСЖ. Португальский клуб в этот же день на выезде сыграет с Бетисом. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного настроения. Удачи и пока.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае будет малооблачно. Местами возможен туман. Утром до 9 градусов, днем до 20.
0: Реклама на Соль FM.
2: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Где купить с пробегом авто? В Сатурне, бро. Обменять и выгодно продать. В Сатурне, брат. Покупать авто в Сатурне.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Как продать автомобиль?
2: Срочно продать автомобиль.
3: Я хочу продать автомобиль.
4: Центр автомобилей с пробегом Дафавто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФ Авто. Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
5: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Форвард Авто. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Лада. Форвард Авто. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
6: Выбор Ленд. Выгода Ленд. J-Land. А столица всего этого великолепия – Saturn R Auto. Автомобили J-Land уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте J-Land в деле. Saturn R Auto. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей J-Land по телефону 250-70-00. Код города 342.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
7: Хит за хитом!
0: Только

0: Весь город на одной волне. Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. Прикамье продолжает принимать заявления на новую семейную выплату. Работающие родители с двумя и более детьми могут вернуть часть уплаченного НДФЛ. Налог им пересчитают по сниженной ставке 6%. Выплата предусмотрена для семей с детьми до 18 лет или студентами-очниками до 23 лет, если среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума. В Прикамье в 2025 году это 24 471 рубль. Заявление можно подать через МФЦ, госуслуги или клиентскую службу соцфонда. Прием заявлений продлится до 30 сентября включительно. РЖД с 3 декабря запустит двухэтажные поезда на Демидовском экспрессе с сообщением Екатеринбург-Санкт-Петербург. Поезда будут останавливаться в Перми, Кунгуре, Глазове, Кирове, Вологде и других городах. В составе поезда будут купе, СВ и вагон-ресторан. В каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры, детские купе, индивидуальные сейфы, светильники, розетки и USB-порты. Билеты на двухэтажный поезд уже в продаже. В нашем крае летом вторичный рынок дизельных автомобилей резко вырос на 65%. Средняя стоимость одной машины составила 2 миллиона 300 тысяч рублей. Об этом сообщила Авито Авто. Самыми продаваемыми стали Volvo, Peugeot, Ford и Renault. Спрос на них вырос в 2,5 раза. Пермский баскетбольный клуб «Парма» уступил «Зениту» в матче за третье место на турнире Кубок Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счетом 89-78. Самым результативным игроком у пермяков стал Тайрел Нельсон. Баскетболист набрал 12 очков и сделал 6 подборов. По итогам турнира команда Евгения Пашутина заняла 4 место. Следующим для «Пармы» станет домашний турнир Кубок Урал-Грейта. 19 сентября пермяки сыграют с «Автодором», а «Уралмаш» встретится с «Самарой». 20 сентября пройдут матч за третье место и финал. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье в 8 часов вечера. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: А знаете ли вы, какой смысл заключен в выражении «фунт лиха»? Оно появилось в ту эпоху, когда судьба обычных людей была очень тесно связана с тяжелым трудом, неурожайными годами и нуждой. К оборотам «хлебнуть лихо» и «изведать лихо» позднее присоединилось слово «почем», пришедшее из рыночной речи. Тому, кто жил в то время, не нужно было объяснять стоимость беды, потому что она словно оплачивалась слезами, работой или лишениями. Когда говорят о человеке, который уже пережил много и прошел через серьезные испытания, это выражение оставит прошедшее время, узнал, почем фунт лиха, или же, например, изведал или хлебнул лиха. В этих словах слышится, что доверчивая простота уже осталась в прошлом. На его пути оказалась суровая.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае будет малооблачно. Местами возможен туман. Утром до 9 градусов, днем до 20.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Клавдия Цекин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
1: Экскурс. Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Как продать автомобиль?
5: Срочно продать автомобиль.
6: Я хочу продать автомобиль.
7: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час.

0: Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Прикамье 21 час. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра в Пермском крае будет малооблачно. Местами возможен туман. Утром до 9 градусов, днем до 20.

10 вечера в Трикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном Бенсе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не понимаю.

0: 23:00 в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

магнитофон звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

Прикамье - полночь. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM.
2: С кем буду снова этой ночью? Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку? Ведь между нами пропасть или что-то больше? Посуда бьется сильнее, чем мы.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
2: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это радио Соляной столицы.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Три часа ночи в Прикамье. Видный город. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Ты на любимой волне.

0: эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Все пройдет однажды. Ты береги того,

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.